0: Dein Spaßprogramm. Radio Biggetal. Niemals Schluss mit lustig.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,